Сизге ички номер аябат койдук. Бирси алмаз айнекчилиги, яна бирси ашы Сан Хуандыки бир айнекчиликнин орнуна. Сиз икилесиз.